Блаженнейшего патриарха Святослава, Преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кира Владимира и боголюбивого епископа нашего Миколу, честне пресвитерство во Христе диаконство за весь причет и людей,